0: Франклин справа, такси на центр Москвы, Тюрбол, Шорт, справа, Тюрбол.
1: Well, hello, Shamrock, 909-7-11-2-0-7.
2: Morning, identify. Continue to back to flight level 80.
3: Two eight four, just confirm Hex Pascal.
4: 1010 Hex Pascal, Delta 284.